0: Речи больной четыре. Появляются вязкость, склонность к детализации, слащавость. Также обнаруживаются следующие характерные особенности. Эгоцентризм, восхваление семьи и себя, чувство своей праведности.
1: Я всегда больница летняя, мне все людички знают, а все врачки миленькие знают, а и сестра, мне людички знают, сестра и ленчики знают. Гуляю все, мне кричат, буренька, здравствуй, и им говорю все. Всех лучше люблю, везде все. Мне сам есть, буренька, спой нам, Анечка. Анечка, спой нам частушки, нам послушать, вот как это будет хорошо. И это, всех люблю, всех лучше делаю, как я. Мне всех лучше любить, тройнички, хвалю-то. Прямо, Анечка, прямо мне зовут, и Нюренька, и Анечка зовут меня прямо. Вот делаю много речек миленькой. Ой, как ой, как целую, ой, как целую, жалею. Ой, из всех людей чужих, и у меня людички чужие. Прямо в деление вот живу, сижу, кино гляжу. Мне прямо какая, я-то ничего не бормочу. Мне прямо целовать мне все. Я прямо хвалю.

пришлось на полпути подчекать. Оседает деревушку, видела церкву, его камень, ее молитвочка слушала, не могу тикать церкву по арабам.